Мои кровища, мои деньги, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища, мои кровища